0: Вода, слушай. Ача, ача, ача.
1: Сы, л, о.
0: По-добре. Да.
2: Да.
3: Ваня и сло, сло.
0: Вода, слушай!